0: Я такого мрейку. Не ви фурхи тролетия, а не. Когда би знабадал падал, я.
1: Всяк ден е иста песен. Добро да е хит. Nisem čist kos v ritmu, dobro da je bit. Legarna legenda, pogleda pa merda, vežda. Dobro da ni mit, ni najbolj lušna v grupi, dobro da

да знаеш говорит ме Джедович. А штекаш? Балкански шарм. На глави мам пар крон, дробиш, класик пан. Кличе мами, прошу шпари мал. На дейту не шпарам, па частим.